есть не только на смене, но и онлайн, тогда тебе в канал «Я в Ростикс». Там все. Атмосфера ресторанов, реальные истории сотрудников, мемы и новости, которые обсуждают потом всей командой. Канал есть и в Телеграме, и в Максе. Выбирай, где удобнее. А ссылки ищи на сайте chicken.fm. И да, не забудь позвать коллег. Хорошим контентом будем делиться.

0: Супер-команда. Работа, которую любим.
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Очень комфортно. Я достаточно давно работаю, и мне очень нравится этот адреналин, который на работе. Это очень интересно.
0: Ростикс.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представьтесь, из какого вы ресторана и из какого города?
2: Мы с города Сургута, ресторан «Союз».
1: Какие эмоции, какие впечатления от сегодняшней победы, вообще от конкурса в целом?
2: Мои эмоции. В прошлом году мы заняли 3 место, но в этом году прям хотели 1 место, и мы получили 1 место. Да.
3: Мы рады.
1: А в следующем году планируете тоже принимать участие?
2: Конечно.
3: Обязательно.
2: Конечно.
3: Обязательно.
1: Как-то вас поддерживала команда вашего ресторана тоже?
2: Конечно.
1: Какие-то?
2: Конечно. Все поддерживали. Наш ресторан, директор, замдиректора,
3: территориальные,
2: все прям поддерживали. Им спасибо огромное.
1: И что для вас Лига Роста? Как вы считаете, вот именно...
2: Лига Роста – это самое лучшее, попадает в Лигу Роста, которая работает по стандартам, которая отдает всю себя и страсть к работе.
3: И достижение цели самое главное – это гостемания у нас.
0: Chicken FM. На связи с командой.
4: Вы слушаете Chicken FM, а на связь выходит новороссийский ресторан «Ростикс» Ленина. Привет всем ребятам этого ресторана, классных смен, хорошего настроения и привет Милане.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Батма из ресторана «Ростикс Лента Сибирский» в Красноярске. Она выражает огромную благодарность директору Надежде Белевой. Ты крутая, спасибо, что направляешь нас, спасибо, что поддерживаешь. Твое наставничество, твой опыт, твой острый взгляд на развитие, твой ум и креативность всегда нас вдохновляют. Оставайся такой же требовательной и очень ответственной. Надя, мы с тобой.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP
1: Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Новокузнецке 8.00. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Привет, салют, это Chicken FM, сегодня среда, неделя уже не начинается, она идет полным ходом, да, заканчивается сентябрь, кстати. И вот сейчас самое время немного оглянуться. Как этот месяц прошел у тебя? Если все отлично, продолжаем. Если пока не очень, ничего страшного, впереди еще достаточно времени в рамках этой осени, чтобы все поменять. Какой-нибудь классный разговор случится точно, удачная смена будет, классная песня прозвучит, или человек появится, который скажет вовремя важные, нужные слова. Так что улыбаемся и не списываем этот месяц со счетов. Он еще раз может удивить.

0: Забота о гостях.
1: Добрый день, меня зовут Мирев Иван, я заместитель директора из ресторана Касаена 30. Хочу рассказать про нашу команду. У нас своего рода сложились постоянные гости, которые приходят и утром, и вечером, и днем, и даже некоторые ночь. И заказывают всегда одно и то же, потому что мы делаем все на превосходном уровне, и им все очень нравится, что готовы приходить в любое время суток. А также мы в 2024 году выиграли номинацию «Золото 00», закрыв год без отклонений.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Меня зовут Сафиулина Карина, я из города Казани. Ресторан находится в торговом центре «Южный».
1: Расскажи, какой номинации ты сегодня одержала победу?
2: Я была в номинации «Сервис», «Гостеприимство».
1: Поделись эмоциями, впечатлениями, что понравилось, какие, может, испытываешь чувства сейчас?
2: Во-первых, я до сих пор не верю в свою победу, для меня это небольшой шок, неожиданность. Но мне очень понравился сам коллектив, сами ребята, все очень живые, открытые, готовы помочь, поддержать. То есть это прям очень амбициозные такие приятные люди. Из всей вот этой поездки просто для себя вывела то, что на самом деле еще есть к чему стремиться, куда расти. Надо развиваться, совершенствоваться. И вот, наверное, прям пока что все ощущения, я просто до сих пор в стадии принятия. Для меня это шок.
1: Ну, а в чем твой секрет успеха?
2: Секрет успеха? Знать стандарты, следовать стандартам. Все, секретов больше нет.
1: Кому можешь передать привет, а кому хочешь выразить слова благодарности, поддержки, может быть?
2: В первую очередь, очень хочу поприветствовать всех своих ребят с ресторана. Очень хочу поблагодарить весь менеджерский, директорский и, естественно, замдиректора, весь этот состав. Я вас очень люблю, ценю и уважаю. Спасибо вам большое. Еще бы хотела поблагодарить родителей, которые спонтанно момент сказали: да, хорошо, Карина, мы тебя отпускаем, но на созвоне. Мам, пап, спасибо вам большое. Я вас очень люблю.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы на волне Chicken FM. Мы читаем ваши сообщения. Отправить их можно через портал chicken.fm. Нам пишет Мухаммед из ресторана «Ростик» с Марфина. Большой салам алейкум. Лучший жаровщик на связи. Джан желает удачи всем в среду. 50 на 50. Сделайте лям 200. Вот такое пожелание. Уверен, коды, пароли все приняты и все поняты.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: на связи с командой.
1: Вы слушаете Чикен ФМ, мы продолжаем наш эфир сообщением из Брянска, из ресторана «Ростикс Аэропарк». Всем ребятам и девчатам этого ресторана огромный привет, хорошего настроения, продуктивных смен и привет Кириллу. Ребята, признавайте друг друга обязательно chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: Мое, да она просто все мое, она просто все мое, а че касаемое,
1: а че касаемо, да он просто все мое, это просто все мое, че касаемо.

Модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Заказать любимую песню на Chicken.fm можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken.fm. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Москве 5 утра.
1: Звучит сочно.
0: А в Ханты-Мансийске 7:00. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Есть универсальная штука, которая подходит вообще к любому рабочему дню. Что это? Правильно, улыбка. Причем даже не обязательно ждать причины. Улыбнулся коллеге, и он улыбнулся тебе. Поздоровался с гостем с хорошим настроением, получил настроение в ответ. И вроде ничего особенного не произошло. А атмосфера уже другая. Наверное, поэтому хорошее настроение такое заразительное. Оно передается быстрее любой рабочей новости. Так что сегодня будем распространять именно его здесь, на Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Полина, я член команды первого уровня в ресторане «Калаш» «Ростик Кострома». Поощряем, покупаем друг другу всякие вкусняшки, общаемся вне работы, взаимодействуем хорошо, все дружные. У нас еще очень хороший коллектив, всех люблю.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции, достигай большего.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и три этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Как тебя зовут, из какого ты города, из какого ресторана?
2: Меня зовут Даша, я из Москвы, из ресторана Славич.
1: Да, из какой-то номинации выступала?
2: Лучший сэндвичист.
1: Вообще расскажи о впечатлениях, об эмоциях, что понравилось, что запомнилось, какие, может быть, чувства переполняли после твоей победы?
2: Ну, эмоций очень много. Хочу сказать большое спасибо всем за эти эмоции. Сейчас небольшое удивление, волнение.
1: Кому-то, может быть, конкретно хотелось бы выразить слова благодарности за поддержку, может быть?
2: Конечно, хочу сказать спасибо всей команде «Славич», потому что если бы не они, у меня бы ничего не получилось.
1: Да, ну и в чем твой секрет успеха?
2: Я думаю в том, чтобы всегда слышать свою команду, отвечать на замечания тем, чтобы исправлять их. Ну и все, думаю, это самое главное.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM, на связи Гульнара. Она работает в ресторане «Марфина» и признается в любви и ресторану, и коллегам, в особенности Екатерине Соловьевой, Айзерику Турусмамбетову и Амину Кенжаеву. Огромное вам спасибо за то, что вы есть. Ребята, присоединяйтесь к эфиру chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

возможность работать вместе с людьми, которые хорошо знают и с ними. Я очень рада, что Vibrer именно ростит Globus. У нас замечательный коллектив. Мы каждый день общаемся, шуткой, поддерживаем друг друга и создаем хорошую атмосферу на работе. Благодарность я хочу выразить нашему директору Ирину Олеговну за поддержку и за такую дружную команду. Кстати, конечно, я от всех души рекомендую своим коллегам участвовать в программе «Приведи друга». Не упускайте такой прекрасной возможности приглашать своих друзей, родственников и знакомых в ростит. Ведь очень приятно не только самому работать хорошо в компании, и помогать близким людям найти свое место в дружном коллективе. Вместе работать намного интереснее и приятнее.

на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Связи с командой.
1: Ростик Сибиряков-Гвардейцев на связи, ресторан из Новосибирска. Пишет нам Мадина, и она благодарит всю свою любимую команду за профессионализм и отличные результаты. Ребята, вы настоящие герои, профессионалы своего дела. Я вас очень ценю и люблю всем сердцем. Спасибо, мои дорогие сибиряки.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это...
1: Момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: 6 утра.
1: Звучит сочно.
0: А в Перми 8:00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM, а ведь у каждого человека есть свой музыкальный мир. Кто-то утром слушает одно, вечером другое, кто-то знает все хиты нулевых, кто-то может часами обсуждать электронную музыку, а кто-то неожиданно включает старую песню и говорит: вот оно, настоящее, тогда писали прям живую классную музыку. И самое классное, что все это может спокойно сосуществовать рядом, потому что музыка не обязана быть одинаковой для всех, главное, чтобы она была твоей. И если ты создаешь музыку, обязательно расскажи нам. На Chicken FM есть рубрика «Музыка нашей команды». Свои треки можно отправить нам на почту radiosobaka@chicken.fm.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Полина, я член команды первого уровня в ресторане «Калаш» Российская Кострома. Люблю за коллектив, тут такая атмосфера приятная, хорошая.
0: Командная работа. Командное радио «Чикен ФМ».

0: Olympics. Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Как тебя зовут? С какого ты ресторана? С какого города?
2: Лисавета. Я из города Благовещенск, границы с Китаем. Мы ресторан «Флагман».
1: Расскажи, в какой номинации вы принимали участие?
2: «Драйв-команда».
1: Да, и какое место?
2: 2.
1: Поделись впечатлениями. Что понравилось, что запомнилось?
2: Нам понравилось само участие, тот именно опыт, те эмоции, которые мы испытали. В принципе, сам ресторан нам очень сильно понравился, сам коллектив. Мы посмотрели места, мы многому научились, и я считаю, что это просто очень крутой опыт и крутая энергия, которая нам дает, и мы отдаем.
1: Кого бы вы хотели отметить, кому-то выразить слова благодарности?
2: Слова благодарности нашему территориальному управляющему, это Комкова Валерия. Просто она нас так поддерживала, она была с нами каждую минуту. Ниночка наша, это директор нашего ресторана, просто ребята, которые нас поддерживали, давали мотивацию идти дальше, двигаться, не останавливаться.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение – это послание от Ильи из ресторана «Ростикс» в Сестрорецке. Привет всей команде «Дома Леонтьева». Желаю всем хорошей смены и только положительных оценочек. И, конечно, позитивного настроения. Пусть все так и будет. Ребята, обязательно пишите и признавайте друг друга.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: с командой.
1: Вы на волне Чайкин FM, нам пишет Дмитрий из ресторана «Ростикс» обводной канал в Санкт-Петербурге. И Дмитрий передает привет всем сотрудникам этого замечательного заведения. Всем ребятам и девчатам из Санкт-Петербурга мы Чайкин FM тоже передаем привет. Пишите.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Работа в Rostix однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр, получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Rostix?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавrostix.ru, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Уфе 9.00. Chicken FM звучит сочно. Go! Chicken.fm.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Иногда хочется придумать какой-нибудь сложный способ сказать человеку, что я тебя ценю. Да. А вообще-то можно ничего не придумывать, просто дать 5 за хорошую смену, за помощь, за настроение или за то, что вы сегодня снова вместе. 5 секунд, все, и человек приятно. Так что сегодня предлагаем простой челлендж. Найди того, кому ты давно не давал 5, и исправь ситуацию. Окей, договорились?

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. В целом у нас сотрудники очень хорошо общаются друг с другом, пишут друг другу признания на рекомендации, естественно. Также у них есть вне рабочее время всякие встречи. Многие сотрудники друг с другом там гуляют после смены, еще что-то. А на смене классная поддержка у нас друг от друга, очень много поддерживающих слов.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Как тебя зовут, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Меня зовут Панкратов Кирилл, я с автозавода, с города Ижевск. Второй год уже занимаем призовые места, в том году было первое место, сейчас 3-е место, мы не расстроены. Нам очень нравится Лига Роста, вообще проведение мероприятий, турнирная атмосфера тоже, то, что можно показать себя. Ну и, в принципе, подарочки – это приятный бонус. На самом деле, приятно то, что мы сейчас приехали в Москву, выступили, люди очень довольны, все с улыбками уезжали, то есть мы свою работу уже отлично выполнили.
1: Да, вообще тяжело было готовиться, выступать, как вообще по подготовке, по прохождению непосредственно вот этого конкурса?
2: Насчет конкурса, да, подготовка в этом году, наверное, была более тяжелой, так как в этом году у нас на одного меньше участников в каждой команде нужно было занимать одному человеку 2 позиции. Также добавили у нас тестирование, то есть раньше просто задавали вопросы, конкретизирующие моменты рабочие. Сейчас именно проходишь тест, и в зависимости от теста, ну, решалось, видимо, помогало судейству.
1: Кому хочешь, может передать поздравление.
2: Проходишь тест, и в зависимости от теста, ну, решалось, видимо, помогало судейству.
1: Кому хочешь, может передать поздравления, приветы, кого ты поблагодарил.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь MC Дарья из ресторана Rostix Ленинградский в Ярославле. Мои любимые сотрудники, пишет Даша, вы самые невероятные. Спасибо вам за помощь в трудные моменты. Вместе мы сила.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
2: Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: на связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Отправить сообщение в эфир легко и просто через портал chicken.fm. Это сделал Богдан из ресторана в Новосибирске, Ростикс Пархоменко. Привет всем ребятам, кто на смене. Хорошего настроения и будьте такими же классными, какие вы есть.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: ever.
1: По приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
2: Инновации — это когда кто-то придумал удобнее, быстрее и еще с хорошим настроением. В Ростикс ценят идеи. Даже те, которые сначала звучат как «Хм, а что если?» Потому что именно так появляются крутые решения. И да, иногда одно «Дай 5» заряжает команду лучше любого энергетика. Так что дай пятюню коллегам. Скажи спасибо и передавай привет через Макс, Телеграм, на почту radiosobakchicken.fm или через портал chicken.fm.
1: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Беличенко Степан Викторович, директор ресторана «Крепостная Анапа». Ну, самое первое – это стабильность. Если даже привести пример ковидного локдауна, то и компания, и бренд всегда продолжали работать без увольнения, без сокращения. Это вот действительно очень, очень достойно. Большое спасибо руководству за вот эту вот постоянную стабильность.
0: Ростикс.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Меня зовут Сфиульна Карина.
0: В Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Меня зовут Сфиульна Карина, я из города Казани, ресторан

0: приятные люди. Из всей вот этой поездки просто для себя вывела то, что на самом деле еще есть к чему стремиться, куда расти. Надо развиваться, совершенствоваться. И вот, наверное, прям пока что все ощущения, я просто до сих пор в стадии принятия. Для меня это шок.
1: Ну, а в чем твой секрет успеха?
0: Секрет успеха? Знать стандарты, следовать стандартам. Все, секрета больше нет.
1: Кому можешь передать привет, а кому хочешь выразить слова благодарности, поддержки, может быть?
0: В первую очередь очень хочу поприветствовать всех своих ребят с ресторана. Очень хочу поблагодарить весь менеджерский, директорский и, естественно, замдиректора, весь этот состав. Я вас очень люблю, ценю и уважаю. Спасибо вам большое. Еще бы хотела поблагодарить родителей, которые в спонтанный момент сказали: да, хорошо, Карина, мы тебя отпускаем, но на созвоне. Мам, пап, спасибо вам большое. Я вас очень люблю.
2: Chicken FM. На связи с командой.
3: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Янки из ресторана «Ростикс» Зеленодольск. Ребята, всем приветик, кто на смене. Желаю хайпового дня и крутого настроения. Вы все супер молодцы.
2: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Weekend FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

согреваем осень горячими хитами на Chicken FM. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Карина из ресторана Ростикс в Копейске, проспект Славы 8. Карина передает привет всем коллегам. Любимые, я вас люблю. Поставьте им, пожалуйста, их любимую песню «Sigma Boy». Карина, заказать песню любимую всегда можно в рубрике «Заказ принят». Она вас ждет в канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Chicken

Ростикс ищет своих главных фанатов. Тех, кто любит придумывать, пробовать новое и умеет заряжать команду. Если это похоже на тебя, добро пожаловать в амбассадоры. Тебя ждут задания, баллы, классные награды и обучение, которое поможет раскрыть творческие способности. Короче, отличный повод узнать, на что ты способен. Так что не стой в режиме ожидания, присоединяйся на сайте Академии/Амбассадор.

0: мой наставник.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Наставником своим я могу назвать нашего территориального управляющего, это Гребнева Ирина. Она всегда помогает, поддерживает, проводит различные коучинги для того, чтобы мы росли и развивались.
0: «Ростикс». Всегда заботимся о наших гостях.
2: Чему учили сказки? Мы же все их точно помним.

но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представьтесь, знаете, какого вы ресторана, из какого города?
2: Я из ресторана Уфа Ультра.
3: Я из ресторана Центральный, город Уфа.
1: Какие эмоции, какие впечатления, что понравилось сегодня, что запомнилось?
2: Очень масштабное мероприятие, очень много таких, как мы, которые дарят сервис нашим гостям любимым.
3: Мне тоже очень все понравилось, очень было прям вообще великолепно тут все. Также большая поддержка была от других сотрудников, также коллег, планировки, даже станции. В принципе, думаю, на следующий год будем еще лучше. Стараться.
1: Если хотите, можете передать привет и поздравления, какие-то слова поддержки своим друзьям, коллегам.
2: Хочу сказать спасибо и передать привет своей команде. Привет, Ультра Уфа! Как дела у вас там? Я в Москве.
3: Хочу передать своей команде Росик Центральный, также директору ресторана Назаренко Неля, территориально управляющей Кристине Плашковой, также любимой девушке Камиле.
0: Chicken FM. На связи с командой.
4: Ростик Свердловский на связи и Светлана. Светлана передает огромную благодарность лучшему менеджеру сентября Хамид. Ростик Свердловский на связи и Светлана. Светлана передает огромную благодарность лучшему менеджеру сентября Хамиде Рошин. Ты огромный молодец. Спасибо за твой

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Good vibes only. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тебя.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сэндвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: на связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Степа Мазур из ресторана «Ростик» с Штеменко в Волгограде. Привет всем моим любимым чекашкам, которые сейчас закрываются. Я вас люблю, ваш лучший панировщик Степа.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: в Росфикс. Новая креативная концепция «Настроение есть». Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Москве 10:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Новом Уренгое полдень. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Бывают смены, когда все идет идеально. Гости довольны, команда на одной волне, а время летит быстрее, чем заканчивается картошка фри в обеденный час. И знаешь, в чем секрет? В людях рядом. В тех, кто поддержит, подстрахует и не забудет улыбнуться даже в самый загруженный момент. Не стесняйся благодарить коллег, передавать им приветы и признания через Макс, Телеграм, почту радиособака.chicken.fm или через портал chicken.fm.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Василия Вольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. На данный момент самая главная цель – высокий NPS. У нас август, мы его очень высоко подняли, потому что в начале месяца почему-то у нас был провал по NPS. Сейчас мы больше времени начали уделять гостям, качеству продукта, ну, точности, скорости, естественно. Также у нас в этом году рекордная выручка в июле, да, последние 6 лет мы столько не делали, сколько заработали в этом июле.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: Olympics. Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Как тебя зовут, из какого ты города, из какого ресторана?
2: Меня зовут Даша, я из Москвы, из ресторана Славич.
1: Да, из какой-то номинации выступала?
2: Лучший сэндвичист.
1: Вообще расскажи о впечатлениях, об эмоциях, что понравилось, что запомнилось, какие, может быть, чувства переполняли после твоей победы?
2: Ну, эмоций очень много. Хочу сказать большое спасибо всем за эти эмоции. Сейчас небольшое удивление, волнение.
1: Кому-то, может быть, конкретно хотелось бы выразить слова благодарности за поддержку, может быть?
2: Конечно, хочу сказать спасибо всей команде «Славич», потому что если бы не они, у меня бы ничего не получилось.
1: Да, ну и в чем твой секрет успеха?
2: Я думаю в том, чтобы всегда слышать свою команду, отвечать на замечания тем, чтобы исправлять их. Ну и все, думаю, это самое главное.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM. Мы принимаем ваши сообщения через портал chicken.fm. Так написал нам Степа Мазур из ресторана «Ростик Штеменко» в Волгограде. Привет моим любимым чекашкам, высокого ТО вам и легкой смены. Скоро вернусь в строй.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: друзья есть в Ростикс. Истории участников программы «Приведи друга».
1: Здравствуйте, меня зовут Джапурова Малухат, я работаю в ресторане города Пушкина «Россис Глобус» уже более 5 лет. За это время работа стала для меня не просто местом работы, а часть моей жизни. О программе «Приведи друга» я узнала от нашего директора, а также на сайте компании. Мне очень понравилась эта возможность, и я решила его воспользоваться. Благодаря программе «Приведи друга» я пригласила в нашу компанию своих друзей и родственников. Я рассказала им о нашей работе, о коллективе и о возможностях, которые представляет компания. Они присоединились к нашей команде, и я теперь вместе работаем и поддерживаем друга. Для меня эта программа очень полезна и интересна. Во-первых, я смогла помочь своим близким найти хорошую работу. Во-вторых, получила возможность работать вместе с людьми, которые хорошо знают и семьи. Я очень рада, что выбрала именно Ростикс Глобус. У нас замечательный коллектив. Мы каждый день общаемся, шуткой, поддерживаем друг друга и создаем хорошую атмосферу на работе. Благодарность хочу выразить нашему директору Ирину Олеговну за поддержку и за такую дружную команду. Кстати, конечно, я от всех души рекомендую своим коллегам участвовать в программе «Приведи друга». Не упускайте такой прекрасной возможности, приглашите своих друзей, родственников и знакомых в Ростикс, ведь очень приятно не только самому работать в хорошей компании, и помогать близким людям найти свое место в дружном коллективе. Вместе работать намного интереснее и приятнее.
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Лолиты из ресторана «Ростикс Московская» в Чехове. Лолита от имени дружного коллектива поздравляет директора Викторию Викторовну Буценко с днем рождения. Желаем здоровья, успехов, процветания. Пусть исполняются все заветные мечты. Мы тебя любим. И мы Викторию Викторовну с днем рождения поздравляем. Пусть работа радует и будет больше поводов для улыбок.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в Академии /Амбассадор. Заказать любимую песню на Chicken.fm можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Rostix», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken.fm. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Новосибирске 3 часа дня. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Если хочется быть ближе к жизни Ростикс, не только на смене, но и онлайн, тогда тебе в канал «Я в Ростикс». Там все. Атмосфера ресторанов, реальные истории сотрудников, мемы и новости, которые обсуждают потом всей командой. Канал есть и в Телеграме, и в Максе. Выбирай, где удобнее. А ссылки ищи на сайте chicken.fm. И да, не забудь позвать коллег. Хорошим контентом будем делиться.

0: Забота о гостях.
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены ресторана «Свобода и год». Есть клиенты, которые приходят уже постоянные. Мы их сразу оповещаем, какие у нас будут дальнейшие новинки, если вдруг они не ознакомлены. Есть новые клиенты, то есть мы также им помогаем сделать тот или иной выбор.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и три этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, с какого ты ресторана, из какого города?
2: Я Шевченко Мирослав, я с ресторана «Стрелка», Хабаровск. У нас драйв «Оптима».
1: Ну, расскажи об эмоциях, впечатлениях, что-то, может быть, больше всего понравилось, отложилось, запомнилось.
2: Больше всего понравилось то, что мы были на новом ресторане, нового формата. Он очень большой, но производство у него маленькое, но сам ресторан очень большой, мест очень много, он очень красивый.
1: Ну, вообще, как-то, может быть, готовились усиленно особенно, да, или в целом, как бы мы это все прекрасно знаем, мы это уже как бы все делаем в рамках ежедневной работы.
2: Да, готовились вместе с нашим территориальным управляющим, разбирали вопросы и как...
1: Уже как бы все делаем в рамках ежедневной работы.
2: Да, готовились вместе с нашим территориальным управляющим, разбирали вопросы и как правильно на них отвечать.
1: Кому-то

0: Гис из ресторана «Ростикс» Орехово-Зуево Олимпия. Chicken FM, передавайте искренние поздравления моему ресторану и команде. У нас юбилей 10 лет. Процветание ресторану, командного духа и прорывных результатов. Довольны гостей и самых высоких оценок. Люблю, обнимаю.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Chicken FM. Делаем осень сочнее. Chicken FM.

0: на связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, ресторан Smart Box. На связи Арина из Калининграда. Арина передает привет всей своей команде. Ребята, люблю вас, вы крутышки. Ну что, коллеги, берите пример с Арины, тоже признавайте своих коллег, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Челябинске 14.00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Привет, салют, это Chicken FM, сегодня среда, неделя уже не начинается, она идет полным ходом, да, заканчивается сентябрь, кстати. И вот сейчас самое время немного оглянуться. Как этот месяц прошел у тебя? Если все отлично, продолжаем. Если пока не очень, ничего страшного, впереди еще достаточно времени в рамках этой осени, чтобы все поменять. Какой-нибудь классный разговор случится точно, удачная смена будет, классная песня прозвучит, или человек появится, который скажет вовремя важные, нужные слова. Так что улыбаемся и не списываем этот месяц со счетов. Он еще раз может удивить.
2: Chicken FM в твоем стиле.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВЭКСа. Общаемся, ходим вне работы на корпоративные мероприятия, как вечер игр. В коллективе постоянно на сменах проводим пятиминутки, делимся хорошими новостями в течение смены. И благодарим друг друга за хорошую работу в Recognition после каждой смены и в чате.
2: Это имба.
3: Chicken FM рулит.
4: Turn it up. It's chicken time.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь сообщение от Артема из ресторана «Ростикс Победа». Артем передает привет той самой, с которой он начинал свой путь, с ЧК. Это наставник Светлана Щербакова. Светлана, ты самая лучшая и веселая. Люблю тебя. Уверен, Артем, это взаимно. Ребят, признавайте друг друга, признавайтесь в любви, обязательно пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM. Четкий бит твой.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Большое сердце. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы неравнодушны и строим доверительные отношения друг с другом. Дарим добро окружающему миру. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю честность и уважение. Бережно отношусь к другим людям и забочусь об их чувствах. Признаю ошибки и смело прошу о помощи. Поддерживаю добрые дела компании и волонтерские проекты. Дай 5, если у тебя большое сердце.
1: Я в «Ростикс». Ловлю движ. Чикен FM.
2: Качает день и ночь.
3: Чикен FM.

0: команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Полина, я член команды первого уровня в ресторане «Калаш» Российская Кострома. Есть просто показатели, которые мы должны выполнить за месяц. Выполнение товарооборотов на протяжении 3 месяцев. У нас достижение.
2: Ростикс. На полную.
0: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете корпоративное радио, самое сочное, Chicken FM, а нам пишет Ксюша из ресторана «Ростик Злобус» в Пушкине. Ксюша передает привет всем коллегам и желает, чтобы каждый новый день начинался с улыбки и был плодотворным и удачным. Каждый новый день – это возможность изменить что-то в лучшую сторону. Желаю всем сил и самого прекрасного настроения. И всем ребятам Лиги Роста, вы лучшие!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Москве 2 часа дня.
1: Звучит сочно.
0: А в Магадане 22:00. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. А ведь у каждого человека есть свой музыкальный мир. Кто-то утром слушает одно, вечером другое, кто-то знает все хиты нулевых, кто-то может часами обсуждать электронную музыку, а кто-то неожиданно включает старую песню и говорит: вот оно, настоящее, тогда писали прям живую классную музыку. И самое классное, что все это может спокойно сосуществовать рядом, потому что музыка не обязана быть одинаковой для всех. Главное, чтобы она была твоей. И если ты создаешь музыку, обязательно расскажи нам. На Chicken FM есть рубрика «Музыка нашей команды». Свои треки можно отправить нам на почту radiosobaka.chicken.fm. Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Валерия. Я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. Иногда собираемся там раз в пару месяцев с ребятами куда-нибудь сходить. У нас есть замечательный парк в городе. И ходим туда по вечерам. Гуляем, разговариваем, делимся какими-то своими секретиками, переживаниями, радостными событиями. Также раз в месяц, когда собирается команда, покупаем тортики, сладости, сидим, чаевничаем.
2: Я в «Ростикс». Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Вместе с нами Ирина из ресторана «Ростикс Альтаир» в Ярославле. Ирина передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Она работает менеджером ресторана «Ростикс Альтаир» и благодарит свою утреннюю смену Женю и Арину. Девочки, спасибо вам за скорость, точность и гостеприимство. Вы молодцы, мы сила. Ну что, Женя, спасибо за то, что вы вдохновляете коллегу на такие сообщения так держать. И напоминаю всем, признавайте коллег, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Vibe Rostix.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Амбициозность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы верим, что возможно все. Ставим смелые цели и достигаем крутых результатов. Это значит, что я в «Ростикс» ставлю перед собой цели, похожие на мечты. Делаю лучше, а не проще. И стремлюсь к прогрессу в работе. Держу слово и выполняю обещания. Думаю как собственник, принимаю решения в интересах компании и команды. Дай 5, если ставишь перед собой смелые цели и стремишься к большему.
1: Я в «Ростикс». А ты где? Не теряйся.

0: Москве 15:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Екатеринбурге 17:00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Иногда хочется придумать какой-нибудь сложный способ сказать человеку, что я тебя ценю.
2: Да.
1: А вообще-то можно ничего не придумывать, просто дать 5 за хорошую смену, за помощь, за настроение или за то, что вы сегодня снова вместе. 5 секунд, все, и человек приятно. Так что сегодня предлагаем простой челлендж. Найди того, кому ты давно не давал 5, и исправь ситуацию. Окей, договорились?
3: Настрой. Поднимаем здесь.

0: Забота о гостях.
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. Ну, смотрите, у нас, да, действительно есть постоянные гости, которых мы уже знаем в лицо и уже знаем, что они заказывают, они уже подходя к кассе. Они могут даже не озвучивать свой заказ, мы уже продавцы, которых мы уже знаем в лицо и уже знаем, что они заказывают, они уже подходя к кассе. Они могут даже не озвучивать свой заказ, мы уже пробиваем, потому что они знают. Все гости на особом внимании.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, читаю ваше сообщение. Ресторан «Голудвин» в Москве на связи. Павел пишет и передает привет всей своей семье, которая работает вместе с ним в ресторанах на одной территории. И, конечно, лучшему ТУ Александру Моисееву. Ребят, признавайте друг друга, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс. Просыпайся.

0: 20.00.
1: Звучит сочно!
0: А в Улан-Удэ 9 часов вечера. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Инновации – это когда кто-то придумал удобнее, быстрее и еще с хорошим настроением. В Rostex ценят идеи. Даже те, которые сначала звучат как «Хм, а что если?» Потому что именно так появляются крутые решения. И да, иногда одно «Дай 5» заряжает команду лучше любого энергетика. Так что дай пятюню коллегам. Скажи спасибо и передавай привет через Макс, Телеграм, на почту radiosobakchicken.fm или через портал chicken.fm.
0: Vibe в Rostex.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Добрый день, директор ресторана «Росис Олимп». Я. Мы маленький земной шар такой, потому что у меня в коллективе есть сотрудники, которые приехали к нам учиться в Гаити. Есть все у нас Бенина, Тирана, Тирака и наши местные. Я вот называю наш коллектив такой маленький земной шар.
2: Я в «Росис». Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

Ростикс важен твой голос. Поддержи наш бренд в рейтинге работодателей HeadHunter. Заходи на сайт rating.hh.ru/poll и голосуй за Ростикс. Подробности в нашем корпоративном канале. Давай докажем всем, что мы лучшая команда.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Батма из ресторана «Ростикс Лента Сибирский» в Красноярске. Она выражает огромную благодарность директору Надежде Белевой. Ты крутая, спасибо, что направляешь нас, спасибо, что поддерживаешь. Твое наставничество, твой опыт, твой острый взгляд на развитие, твой ум и креативность всегда нас вдохновляют. Оставайся такой же требовательной и очень ответственной. Надя, мы с тобой.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Музыка в стиле Ростикс.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Я в Ростикс.
2: А ты где? Не теряйся, брат.

Калининграде 16. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

0: Ростикс ищет своих главных фанатов. Тех, кто любит придумывать, пробовать новое и умеет заряжать команду. Если это похоже на тебя, добро пожаловать в амбассадоры. Тебя ждут задания, баллы, классные награды и обучение, которое поможет раскрыть творческие способности. Короче, отличный повод узнать, на что ты способен. Так что не стой в режиме ожидания, присоединяйся на сайте Академии/Амбассадор.
1: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Забота о гостях.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». В моей команде проявление заботы о гостях выражается в том, что сотрудники общаются с гостями как с друзьями, открыто, вежливо и с улыбкой на лице. К нам, кстати, очень часто падают отзывы о высоком уровне гостеприимства и дружелюбности в нашего ресторана.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Чикен ФМ, мы продолжаем наш эфир сообщением из Брянска, из ресторана «Ростикс Аэропарк». Всем ребятам и девчатам этого ресторана огромный привет, хорошего настроения, продуктивных смен и привет Кириллу. Ребята, признавайте друг друга обязательно chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру Rostix. Инновационность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы выходим за привычные рамки и создаем атмосферу, где ценим новые инструменты и подходы. Это значит, что я в Rostix вижу возможности в переменах, смело пробую новое и ищу лучшие практики. На встречах открыто говорю свое мнение и предлагаю решения. Постоянно учусь, слежу за трендами, развиваю креативное и диджитал-мышление. Дай 5, если применяешь инновационность в работе.
1: Я в Rostix. Зажигаю с командой Chicken FM.
2: Chicken FM.
1: Let's go!

А в Чите полночь. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Бывают смены, когда все идет идеально. Гости довольны, команда на одной волне, а время летит быстрее, чем заканчивается картошка фри в обеденный час. И знаешь, в чем секрет? В людях рядом. В тех, кто поддержит, подстрахует и не забудет улыбнуться даже в самый загруженный момент. Не стесняйся благодарить коллег, передавать им приветы и признания через Макс, Телеграм, почту radiosobaka.chicken.fm или через портал chicken.fm.
2: Горячие хиты.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». В своей команде я выработал традицию признания, когда, например, сотрудник решил что-то отмыть. Он фоткает, отправляется в беседу, мы ему шлем тонну лайков. Еще также мы с менеджерским составом проводим мотивашки на скорость или гостеприимство, где приз – это мерч, ну или коины в системе рекогнишн.
0: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Ростикс важен твой голос. Поддержи наш бренд в рейтинге работодателей HeadHunter. Заходи на сайт rating.hh.ru/poll и голосуй за Ростикс. Подробности в нашем корпоративном канале. Давай докажем всем, что мы лучшая команда.
1: Работа, работа, работа.
2: Из Фростикс.

0: связи с командой.
1: Ростик Сибиряков-Гвардейцев на связи, ресторан из Новосибирска. Пишет нам Мадина, и она благодарит всю свою любимую команду за профессионализм и отличные результаты. Ребята, вы настоящие герои, профессионалы своего дела. Я вас очень ценю и люблю всем сердцем. Спасибо, мои дорогие сибиряки.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Настрой поднимаем здесь.

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Инновационность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы выходим за привычные рамки и создаем атмосферу, где ценим новые инструменты и подходы. Это значит, что я в «Ростикс» вижу возможности в переменах, смело пробую новое и ищу лучшие практики. На встречах открыто говорю свое мнение и предлагаю решения. Постоянно учусь, слежу за трендами, развиваю креативное и диджитал мышление. Дай 5, если применяешь инновационное.

0: 19.00.
1: Звучит сочно.
0: А в Оренбурге 9 часов вечера. Chicken FM. Звучит сочно. Go. Chicken.fm.

0: По приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Если хочется быть ближе к жизни Ростикс, не только на смене, но и онлайн, тогда тебе в канал «Я в Ростикс». Там все. Атмосфера ресторанов, реальные истории сотрудников, мемы и новости, которые обсуждают потом всей командой. Канал есть и в Телеграме, и в Максе. Выбирай, где удобнее. А ссылки ищи на сайте chicken.fm. И да, не забудь позвать коллег. Хорошим контентом будем делиться.
2: Chicken FM. Четкий бит твоей.

0: команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Беличенко Степан Викторович, директор ресторана «Крепостная Анапа». Прошлый сезон не особо показал себя. В этом году все же надеемся, что будет лучше и выйти на базу 2024 года. Это был рекордный год для нашего ресторана. Была поставлена рекордная выручка в месяц, почти 30 миллионов. И, собственно говоря, в этом году хотим сделать больше и побить рекорд коллег из Тамани, сделать больше сотрудников.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Чикен FM.
0: Качает день и ночь. Чикен FM.

0: Чикен ФМ. На связи с командой.
1: Вы на волне Чикен ФМ. Нам пишет Дмитрий из ресторана «Ростикс» обводной канал в Санкт-Петербурге. И Дмитрий передает привет всем сотрудникам этого замечательного заведения. Всем ребятам и девчатам из Санкт-Петербурга мы Чикен ФМ тоже передаем привет. Пишите.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Вайб в «Ростикс».

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру Rostix. Забота о гостях. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы заботимся о гостях, поддерживая высокие стандарты качества работы. Это значит, что я в Rostix проявляю доброжелательность, поддерживаю чистоту, готовлю вкусный продукт и работаю быстро. Строю диалог понятно, отвечаю вовремя, поддерживаю порядок в процессах и системах. Гость для меня всегда на первом месте. Гость – это мой внутренний клиент, будь то посетитель ресторана, коллега из другого отдела или наш партнер. Дай 5, если в твоей команде забота о гостях работает так же.
1: Я в Rostix. На полную.
2: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: Москве 8 вечера.
1: Звучит сочно.
0: А во Владивостоке 3 часа утра. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи

0: Команда. Большое сердце.
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВИКСа. Директор ресторана «Кан» встает на ежемесячной основе почти каждый месяц. И мы тоже с директором ездили в приют для животных летом в прошлом.
2: Ростикс, важен твой голос. Поддержи наш бренд в рейтинге работодателей HeadHunter. Заходи на сайт rating.hh.ru/poll и голосуй за Ростикс. Подробности в нашем корпоративном канале. Давай докажем всем, что мы лучшая команда. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
3: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Как тебя зовут, из какого ты города, из какого ресторана?
2: Меня зовут Даша, я из Москвы, из ресторана Славич.
1: Да, из какой ты номинации выступала?
2: Лучший сэндвичист.
1: Вообще расскажи о впечатлениях, об эмоциях, что понравилось, что запомнилось, какие, может быть, чувства переполняли после твоей победы?
2: Ну, эмоций очень много. Хочу сказать большое

0: Друзья есть в Ростикс. Истории участников программы «Приведи друга».
1: Здравствуйте, меня зовут Джапурова Малухак, я работаю в ресторане города Пушкина «Ростикс Глобус» уже более 5 лет. За это время работа стала для меня не просто местом работы, а часть моей жизни. О программе «Приведи друга» я узнала от нашего директора, а также на сайте компании. Мне очень понравилась эта возможность, и я решила его воспользоваться. Благодаря программе «Приведи друга» я пригласила в нашу компанию своих друзей и родственников. Я рассказала им о нашей работе, о коллективе и о возможности, которые представляет компания. Они присоединились к нашей команде, и я теперь вместе работаем и поддерживаем друга. Для меня эта программа очень полезна и интересна. Во-первых, я смогла помочь своим близким найти хорошую работу. Во-вторых, получила возможность работать вместе с людьми, которые хорошо знают и семьи. Я очень рада, что выбрала именно «Ростикс Глобус». У нас замечательный коллектив. Мы каждый день общаемся, шуткой, поддерживаем друг друга и создаем хорошую атмосферу на работе. Благодарность хочу выразить нашему директору Ирину Олеговну за поддержку и за такую дружную команду. Кстати, конечно, я от всех души рекомендую своим коллегам участвовать в программе «Приведи друга». Не упускайте такой прекрасной возможности, приглашите своих друзей, родственники и знакомых просто, ведь очень приятно не только самому работать в хорошей компании, и помогать близким людям найти свое место в дружном коллективе. Вместе работать намного интереснее и приятнее.
0: Быть на одной волне – это модно! Стань амбассадором «Ростикс». Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/амбассадор.
2: «Ростикс». Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. «Ростикс» — это...
3: Момент удовольствия.
2: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. «Ростикс». Настроение есть.
0: «Ростикс Dance Club». Настоящий слэй-вайб.

Я в Ростикс наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on. Ростикс Dance Club.

0: Москве 21.00.
1: Звучит сочно.
0: А в Тюмени 23.00. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи

0: Забота о гостях.
1: Алло, Гюльнара. Работаю в ресторане Марфина тренером. Если у нас постоянный гость, мы уже знаем, что он хочет, и спрашиваем что-нибудь еще дополнительное. Если нет, они говорят, как обычно. А если новым гостям, спрашиваем, что нужно, помогаем. Не желаете ли что-нибудь еще дополнительное? Предлагаем новое, например, если у нас меню новое. И, естественно, улыбаемся все время, общаемся.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Olympics. Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и три этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Как тебя зовут? С какого ты ресторана? С какого города?
2: Лисавета. Я из города Благовещенск, границы с Китаем. Мы ресторан «Флагман».
1: Расскажи, в какой номинации вы принимали участие?
2: Драйв-команда.
1: Да, и какое место?
2: Второе.
1: Поделись впечатлениями. Что понравилось, что запомнилось?
2: Нам понравилось само участие, тот именно опыт, те эмоции, которые мы испытали. В принципе, сам ресторан нам очень сильно понравился, сам коллектив. Мы посмотрели места, мы многому научились, и я считаю, что это просто очень крутой опыт и крутая энергия, которая нам дает, и мы отдаем.
1: Кого бы вы хотели отметить, кому-то выразить слова благодарности?
2: Слова благодарности нашему территориальному управляющему, это Комкова Валерия. Просто она нас так поддерживала, она была с нами каждую минуту. Ниночка наша, это директор нашего ресторана, просто ребята, которые нас поддерживали, давали мотивацию идти дальше, двигаться, не останавливаться.
0: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками.
1: Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club mode on.

0: Москве 22:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Иркутске 3 часа утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
2: Welcome to the Rustic's Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи.

0: Мой наставник.
1: Меня зовут Костя Георгий, работаю директором в ресторане «Ростик» с Руси в Великий Новгород. Таким человеком является Бросимова Лиза, это мой территориальный управляющий. Я с ней работаю уже 4 года работы в компании. Я приходил в компанию, она была моим директором. Она помогала нам, мне наставляла. И тем дальнейшим моим развитием занималась она, чему я очень благодарен и очень приятно с ней работать.
0: Ростикс, важен твой голос. Поддержи наш бренд в рейтинге работодателей HeadHunter. Заходи на сайт rating.hh.ru/poll и голосуй за Ростикс. Подробности в нашем корпоративном канале. Давай докажем всем, что мы лучшая команда. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Как тебя зовут? Из какого ты ресторана и какого города?
2: Меня зовут Панкратов Кирилл, я с автозавода, с города Ижевск. Второй год уже занимаем призовые места, в том году было первое место, сейчас третье место, мы не расстроены. Нам очень нравится Лига Роста, вообще проведение мероприятий, турнирная атмосфера тоже, то, что можно показать себя. Ну и в принципе подарочки, это приятный бонус. На самом деле приятно то, что мы сейчас приехали в Москву, выступили, люди очень довольны, все с улыбками уезжали, то есть мы свою работу уже отлично выполнили.
1: Да вообще тяжело было готовиться, выступать, как вообще по подготовке, по прохождению непосредственно вот этого конкурса?
2: Насчет конкурса, да, подготовка в этом году, наверное, была более тяжелой, так как в этом году у нас на одного меньше участников, в каждой команде нужно было занимать одному человеку две позиции, также добавили у нас тестирование, то есть раньше просто задавали вопросы, конкретизирующие моменты рабочие, сейчас именно проходишь тест, и в зависимости от теста, ну, решалось, видимо, помогало судейству.
1: Кому хочешь, может, передать поздравления, приветы, кого-то поблагодарить за поддержку?
2: Я бы точно хотел поблагодарить свой ресторан «Автозавод» с Ижевска, моего директора Ирину Морозову, то есть она помогала нам. Хочу поблагодарить Леру Баннику за прошлый год, например, за этот год она тоже нас принимала. Отличная женщина, помогала нам во всем, поддерживала. Сейчас я хочу Эльвиру поблагодарить, тоже очень сильно помогала, помогла нам, соответственно, приехать в Москву. Всех организаторов Лиги Роста тоже благодарю, отличное мероприятие, нам все очень нравится.
0: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию.

Согреваем осень горячими хитами на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on.

0: Нижневартовске час ночи. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
1: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на

0: команда. Амбициозность.
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. У нас даже задачи стоят, мы хотим развить 4 тренеров, мы уже, в принципе, занимаемся этим потихоньку, обучаем. Также мы хотим развить менторов, тоже обучаем, потому что у нас место освобождается для карьерного роста других ребят, и у нас есть желающие.
0: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Good
2: vibes only. Rustic Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Лига Роста Ростикс – это наше национальное соревнование. 1000 участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Меня зовут Сфиульна Карина, я из города Казани, ресторан...
0: Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Меня зовут Сфиульна Карина, я из города Казани, ресторан находится в торговом центре «Южный».
1: Расскажи, какой...

0: все-таки просто для себя вывела то, что на самом деле еще есть чему стремиться, куда расти. Надо развиваться, совершенствоваться. И вот, наверное, прям пока что все ощущения, я просто до сих пор в стадии принятия. Для меня это шок.
1: Ну, а в чем твой секрет успеха?
0: Секрет успеха? Знать стандарты, следовать стандартам. Все, секрета больше нет.
1: Кому можешь передать привет, а кому хочешь выразить слова благодарности, поддержки, может быть?
0: В первую очередь, очень хочу поприветствовать всех своих ребят с ресторана. Очень хочу поблагодарить весь менеджерский, директорский и, естественно, замдиректора, весь этот состав. Я вас очень люблю, ценю и уважаю. Спасибо вам большое. Еще бы хотела поблагодарить родителей, которые в спонтанный момент сказали: «Да, хорошо, Карина, мы тебя отпускаем, но на созвоне. Мам, пап, спасибо вам большое. Я вас очень люблю».
2: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

сочная музыка осени. Только на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club.

каждый день с 20:00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.

А в Красноярске 4 утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь,

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Командная работа – это когда один уже почти устал, а второй вовремя говорит «давай помогу». И все, смена снова спасена. В Ростикс умеют работать вместе, поддержать, подсказать и даже вовремя пошутить, когда очередь решила проверить вас на прочность. Потому что вместе действительно легче. И веселее тоже. Признавай коллег, говорим спасибо, передавай приветы через Макс, Телеграм, на почту radiosobaka.chicken.fm или через наш портал chicken.fm.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Мы хотим стать самым лучшим рестораном по показателю НПС и по скорости. Мы очень сильно работаем над гостеприимностью и работаем с продуктом.
0: «Ростикс».

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представьтесь, знаете, какого вы ресторана, из какого города?
2: Я из ресторана Уфа Ультра.
3: Я из ресторана Центральный, город Уфа.
1: Какие эмоции, какие впечатления, что понравилось сегодня, что запомнилось?
2: Очень масштабное мероприятие, очень много таких, как мы, которые дарят сервис нашим гостям любимым.
3: Мне тоже очень все понравилось, очень было прям вообще великолепно тут все. Также большая поддержка была от других сотрудников, даже коллег, планировки, даже станции. В принципе, думаю, на следующий год будем еще лучше бы стараться.
1: Если хотите, можете передать привет и поздравления, какие-то слова поддержки своим друзьям, коллегам.
2: Хочу сказать спасибо и передать привет своей команде. Привет, Ультра Уфа! Как дела у вас там? Я в Москве.
3: Хочу передать своей команде Росик Центральный, также директору ресторана Назаренко Нелли, территориально управляющей Кристине Плашковой, также любимой девушке Камиле.
0: Chicken FM. На связи с командой.
4: Chicken FM слушают в разных городах и странах. На сей раз сообщение из Беларуси, из ресторана KFC «Центральный» в Барановичах. Павел, Хохлов и Полина поздравляют любимого дорогого директора Маргариту Владимировну Снацкую с днем рождения. Поздравления от всего коллектива. Маргарите Владимировне желаем исполнения заветной мечты и чтобы обязательно появилось новое. Ребята, присоединяйтесь к эфиру chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: ошибки делают.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Мы принимаем ваши сообщения через портал chicken.fm. Так написал нам Степа Мазур из ресторана «Ростик Штеменко» в Волгограде. Привет моим любимым чекашкам, высокого ТО вам и легкой смены. Скоро вернусь в строй.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Любишь музыку так же, как наш фирменный соус? Тогда для тебя рубрика «Заказ принят». Заходи в телеграм-канал Евростикс, найди закрепленный пост и оставь комментарий голосовое. Привет, песня, исполнитель. Все просто. Пиши из какого-то ресторана и готовься услышать свою любимую песню в эфире Chicken FM. Твой заказ уже принят, и скоро мы подадим его горяченьким.

0: Команда. Большое сердце.
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Есть у нас столик с растрастками, фломастерами. Даже есть картинки, которые вот дети разукрашивают. И мамы довольные приходят.
0: «Ростикс». Командная работа – это наша ценность.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Как тебя зовут? Из какого ты города? Из какого ресторана?
2: Меня зовут Даша, я из Москвы, из ресторана Славич.
1: Да, из какой-то номинации выступала?
2: Лучший сэндвичист.
1: Вообще расскажи о впечатлениях, об эмоциях, что понравилось, что запомнилось, какие, может быть, чувства переполняли после твоей победы?
2: Ну, эмоций очень много. Хочу сказать большое спасибо всем за эти эмоции. Сейчас небольшое удивление, волнение.
1: Кому-то, может быть, конкретно хотелось бы выразить слова благодарности за поддержку, может быть?
2: Конечно, хочу сказать спасибо всей команде «Славич», потому что если бы не они, у меня бы ничего не получилось.
1: Да, ну и в чем твой секрет успеха?
2: Я думаю в том, чтобы всегда слышать свою команду, отвечать на замечания тем, чтобы исправлять их. Ну и все, думаю, это самое главное.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Лолиты из ресторана «Ростикс Московская» в Чехове. Лолита от имени дружного коллектива поздравляет директора Викторию Викторовну Буценко с днем рождения. Желаем здоровья, успехов, процветания. Пусть исполняются все заветные мечты. Мы тебя любим. И мы Викторию Викторовну с днем рождения поздравляем. Пусть работа радует и будет больше поводов для улыбок.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Rostix важен твой голос. Поддержи наш бренд в рейтинге работодателей HeadHunter. Заходи на сайт rating.hh.ru/poll и голосуй за Rostix. Подробности в нашем корпоративном канале. Давай докажем всем, что мы лучшая команда. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Я в Ростикс наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM. Chicken FM с

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Нам пишет Фарангиз из ресторана Ростикс Орехово Зуево Олимпия. Chicken FM, передавайте искренние поздравления моему ресторану и команде. У нас юбилей 10 лет. Процветание ресторану, командного духа и прорывных результатов. Довольны гостей и самых высоких оценок. Люблю, обнимаю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken.

Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Москве 2 часа ночи.
1: Звучит сочно!
0: А в Томске 6 утра. Чикен FM звучит сочно.
2: Chicken.fm

0: Раш.
1: По приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
2: Когда гость заходит в Ростикс, он приходит не только за курочкой. Хотя за ней, конечно, тоже. Но еще за ощущением, что ему здесь рады. Чистый зал, быстрый сервис, улыбка и фраза «хорошего дня» работают иногда сильнее двойного эспрессо. Забота, она в мелочах. И именно из них складывается тот самый сервис, ради которого возвращаются снова и снова. Не забывай замечать коллег, благодарить их и передавать приветы через Макс, Телеграм, на почту radiosobaka.chicken.fm или через наш портал chicken.fm.

0: Забота о гостях.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. В целом мы очень стараемся поддерживать гостевой сервис на высшем уровне. Об этом даже говорят наши результаты, наш гостевой опыт, то, что мы всегда к гостям относимся с пониманием. Когда, например, какие-то просьбы мы всегда выполняем, идем на встречу, всегда, если какие-то задержки, мы всегда искренне извиняемся. То есть и гости всегда возвращаются в лояльность, и в это очень как бы греет душу. И потом гости снова-снова приходят, и таким образом они становятся уже нашими постоянными гостями, а те, кто старые, уже приходят и говорят: «Здравствуйте, мы снова к вам», и это очень приятно.
0: Командная работа. Командное радио «Чикен ФМ».

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и три этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, с какого ты ресторана, из какого города?
2: Я Шевченко Мирослав, я с ресторана «Стрелка» Хабаровск. У нас драйв «Оптима».
1: Ну, расскажи об эмоциях, впечатлениях, что-то, может быть, больше всего понравилось, отложилось, запомнилось.
2: Больше всего понравилось то, что мы были на новом ресторане, нового формата. Он очень большой, но производство у него маленькое, но сам ресторан очень большой, мест очень много, он очень красивый.
1: Ну, вообще, как-то, может быть, готовились усиленно особенно, да, или в целом, как бы мы это все прекрасно знаем, мы это уже, как бы, все делаем в рамках ежедневной работы.
2: Да, готовились вместе с нашим территориальным управляющим, разбирали вопросы и как правильно на них отвечать.
1: Кому ты хочешь, может, передать привет, а кого-то выразить слова благодарности?
2: Да, я хочу выразить слова благодарности своему наставнику-менеджеру, который обучал всех директоров, обучает до сих пор всех. Это Александр Борохов, наш менеджер на ресторане. У нас он называется менеджер Universal.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM, ресторан Smart Box. На связи Арина из Калининграда. Арина передает привет всей своей команде. Ребята, люблю вас, вы крутышки. Ну что, коллеги, берите пример с Арины, тоже признавайте своих коллег, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Чикен FM. Звучит сочно.
1: На небе кто-то рассыпал звезды. В твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску. Там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле. В кино скорее.
2: Давай,
1: я включу.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь сообщение от Артема из ресторана «Ростикс Победа». Артем передает привет той самой, с которой он начинал свой путь, с ЧК. Это наставник Светлана Щербакова. Светлана, ты самая лучшая и веселая. Люблю тебя. Уверен, Артем, это взаимно. Ребят, признавайте друг друга, признавайтесь в любви, обязательно пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
3: Chicken

а в Омске 6.00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.